0: В свою очередь, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, недавно посетившая Молдову, заявила, что страна готова к открытию переговоров по первому кластеру переговорных глав, и их запуск ожидается в середине июня. Компания «Молдовагаз» будет отвечать за поставки природного газа в Приднестровский регион до конца текущего года. Такое решение принял Совет директоров Национального агентства по регулированию в энергетике на заседании 9 июня. Регулятор отметил необходимость сохранения действующих договорных и операционных механизмов, включая транспортировку, балансировку системы и сопутствующие услуги для обеспечения стабильности поставок. В НАРЭ подчеркнули, что мера направлена на непрерывность газоснабжения и предсказуемость работы системы в зимний период. Также компания обязана поддерживать необходимые запасы газа для потребителей региона. В Кишиневе одна из столичных гимназий будет преобразована в лицей, а другая в образовательный комплекс. Соответствующее решение одобрил муниципальный совет. Гимназия имени Думитру Матковски будет реорганизована в теоретический лицей. По словам представителей управления образования, решение принято по инициативе родителей, а инфраструктура учреждения позволяет открыть дополнительные параллельные классы. Кроме того, гимназия имени Андриан Пауниско будет преобразована в образовательный комплекс «Гимназия детский сад» с внедрением системы вальдорфской педагогики. Открытие дошкольных групп планируется после завершения ремонта, а новые классы начнут работу с 1 сентября. Стоимость переоборудования оценивается примерно в 3 миллиона леев. Агентство государственных услуг сообщает о проведении дополнительных экзаменационных сессий на получение водительских прав в Кишинев. Мера направлена на сокращение очередей и увеличение доступности практических экзаменов. Экзаменационные центры на улицах Каля Ещелор 14 и Академика Сергио Редеуцану 1 будут работать также по субботам 13 и 27 июня, начиная с 8 утра. В эти дни будут проводиться дополнительные практические экзамены для категории Б. Кроме того, в рамках пилотного проекта кандидатам разрешено пригласить своего инструктора в автомобиль во время экзамена. Эксперимент продлится до 1 сентября этого года. В пятницу 12 июня фермеры района Фалешт проведут акцию протеста против, как они заявляют, дискриминации и ухудшения финансового положения малых и средних сельхозпредприятий. Об этом сообщает Ассоциация «Сила фермеров», которая поддерживает инициативу. Протест пройдет с 9.00 до 14.00 на трассе Скулень-Фалешт возле автовокзала. Участники планируют вывести на дорогу трактора и сельхозтехнику и разместить ее на обочине. Аграрии требуют расширения государственной поддержки, включая прямые выплаты на гектар с 2027 года, а также полное возмещение акциза на дизельное топливо с 2026 года. Фермеры утверждают, что сектор переживает серьезный кризис и ожидают конкретных решений от властей после переговоров с профильным министерством. Мужчина арестован на 30 суток по делу о телефонном мошенничестве через Телеграм. По данным полиции, его задержали с поличным, когда он пришел забрать около 200 тысяч леев у женщины, ставшей жертвой аферистов. Следствие установило, что злоумышленники представлялись сотрудниками служб доставки, полицейскими или представителями Национального банка и под различными предлогами убеждали людей передавать деньги. В полиции отмечают, что больше всего подобных случаев зарегистрировано в районе Кахул, а чаще всего жертвами мошенников становятся люди старше 55 лет. Правоохранители призывают граждан не переводить деньги незнакомцам и проверять любую информацию, полученную по телефону. За последние 24 часа полиция зафиксировала 19 случаев телефонного мошенничества с общим ущербом более 2 миллионов леев. Самая крупная потеря превысила 500 000 леев и касается 64-летнего мужчины из Кишинев, который снял деньги со своего счета и передал их мошенникам в два этапа. В то же время, благодаря бдительности граждан, было предотвращено 375 попыток обмана. Власти отмечают, что рост числа мошенничеств через фиктивные инвестиционные платформы, где жертв убеждают вкладывать сбережения или брать кредиты. Полиция напоминает, что ни одно официальное учреждение не требует передачи наличных, банковских данных или переводов на счета незнакомых лиц. И о погоде. В среду на всей территории страны ожидается переменная облачность. В целом погода будет преимущественно без осадков, однако на юге страны в дневные часы местами возможны кратковременные слабые дожди, которые в отдельных районах будут сопровождаться грозами. Ночью и утром на юге местами прогнозируется слабый туман. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит от 14 до 19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 25-30 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Аскультаци Радио Молдова.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
3: В эфире новости на Радио Молдова, студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. В ближайшие дни Европейский Союз официально начнет переговоры о вступлении нашей страны в ЕС. Компания «Молдовагаз» продолжит поставки природного газа в Приднестровье еще в течение 6 месяцев. Юджин Томак сегодня представит программу правительства и полный список министров. США ударили по Ирану в ответ на сбитый накануне вертолет «Апачи». Подробности в выпуске. В ближайшие дни Европейский Союз официально начнет переговоры о вступлении нашей страны в ЕС. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. На пресс-конференции она подтвердила, что первые официальные переговоры по группам глав начнутся в ближайшие дни. Она подчеркнула, что несмотря на крайне сложную региональную ситуацию и войну в соседней стране, Кишинев и Киев добились значительного прогресса, и теперь настало время для Европейского Союза выработать целенаправленный ответ. В основном в середине этого месяца ЕС официально откроет первый кластер, направленный на фундаментальные основы любого государства – правосудие, верховенство права, демократические институты и функционирование экономики. Готовность Кишинева к этому важному шагу недавно подтвердила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос во время своего визита в Кишинев. Она заявила, что наши институты полностью готовы соответствовать европейским стандартам для этой первой группы глав. Наша страна подала заявку на вступление в 2022 году и молдавские власти планируют завершить переговоры к 2028-му. Компания «Молдовагаз» продолжит поставки природного газа в Приднестровье еще в течение 6 месяцев. Национальное агентство по регулированию энергетики приняло решение продлить мандат компании до 31 декабря, поскольку текущий срок истекал в конце июня. По данным НАРЭ, это решение необходимо для обеспечения бесперебойных поставок газа в регион. Согласно действующим правилам, поставщик, ответственный за левый берег Днестра, должен обеспечивать транзит газа до границы с Румынией и поддерживать необходимые запасы топлива. «Молдовагаз» выполняет эту функцию с прошлого года. В то же время основным поставщиком газа для потребителей на правом берегу Днестра является компания «Энергоком». Ранее «Молдовагаз» лишился лицензии на поставку газа на правом берегу за несоблюдение требований Европейского Союза в отношении разделения деятельности по поставке и транспортировке природного газа. В жилом доме на 73 квартиры на бульваре Штефан-Чел-Батрин в Кишиневе будут проведены работы по термоизоляции и модернизации энергосистемы. Будут отремонтированы системы отопления и горячего водоснабжения, а также обеспечен переход на горизонтальное распределение теплоносителя. Стоимость инвестиций оценивается более чем в 4 миллиона леев. По словам властей, работы будут способствовать снижению энергопотребления, повышению эффективности системы отопления и улучшению комфорта жильцов. Общий бюджет программы составляет около 1,5 миллиардов леев, и она финансирует проекты по модернизации энергосистем домов по всей стране. Министерство образования утвердило методику, регулирующую организацию учебного процесса в классах с одновременным обучением в начальной школе, предназначенную для ситуации, когда небольшое количество учеников не позволяет сформировать отдельные классы. В стране такие классы особенно распространены в сельской местности, где один учитель одновременно обучает учеников из 2 разных классов. Например, ученики 3 и 4 классов могут учиться вместе в одном классе, и при этом учитель по очереди работает с каждой группой и организует индивидуальные или групповые занятия. В этом учебном году такие классы действуют в 54 учебных заведениях, 23 районах и муниципалитетов. И в муниципалитете Белц. В общей сложности насчитывается 280 классов с одновременным обучением, в которых обучаются 3509 учеников под руководством 456 учителей. После двух дней интенсивных политических консультаций в Бухаресте до сих пор не сформировалось большинство в поддержку правительства Евгена Томак. Партия ЮДМРЕ заявила, что у нее нет аргументов в пользу поддержки технократического правительства. Кроме того, Пенеле и ЮСРЕ объявили, что не будут голосовать за вотум доверия правительству, в то время как ПСД обуславливает предоставление поддержки. Назначенный премьер-министр провел обсуждение с представителями нескольких парламентских партий, но не с АУР и СОС Романия. Скорее всего, Юджин Томак сегодня представит программу правительства и полный список министров. Только после этого парламентские партии должны решить, предоставить ли ему вотум доверия или ждать нового назначения премьер-министра от президента Никушора Дана. Тем временем президент Румынии, а также политические партии уже имеют план «Б» на случай, если Юджин Томак не наберет необходимое количество голосов для принесения присяги. По данным политических источников DJ24, советник президента по экономическим вопросам Раду Бурнетти и нынешний министр финансов Александр Назари рассматриваются как кандидаты на случай, если кабинет Юджина Томак не наберет необходимого.

0: городскую Бышевский НПЗ. Там произошло возгорание в результате атаки. Об этом сообщил телеграм-канал «Астра». Ночью губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предупредил жителей региона о ракетной опасности. Из-за угроз атаки БПЛА в области был введен план «Ковер», передает Deutsche Welle. Ранее входящий в группу компаний «Роснефть» и Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод несколько раз приостанавливал работу из-за последствий атаки беспилотников, указывает «Астра». О возгорании емкости с топливом в результате падения обломков БПЛА на территорию некого гражданского объекта минувшей ночью сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсар. «Были эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых», написал он в телеграме. Украина подписала соглашение в области беспилотных летательных аппаратов с Латвией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, встретившийся с премьер-министром Латвии Андрисом Кульбергсом в Таллине на полях саммита между Украиной и странами Северной Европы и Балтии. Зеленский не предоставил подробностей о содержании соглашения. С момента начала войны в Иране в конце февраля Зеленскому удалось использовать опыт Украины в ведении войны с применением беспилотников в серии успешных дипломатических сделок во время своих визитов на Ближний Восток и в Европу. Председатель Совета обороны и безопасности Украины Рустем Умеров заявил, что Латвия стала шестой страной, присоединившейся к инициативе Киева по сотрудничеству в области беспилотников. ФРГ выделит еще 300 миллионов евро на поставку боеприпасов Украине. Глава Минобороны Германии Писториус объявил, что Берлин предоставит дополнительные 300 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке снарядов для ВСУ. Этой суммы хватит примерно на 50 тысяч боеприпасов. Германия является крупнейшим донором чешской инициативы по поставкам боеприпасов вооруженным силам Украины, на которую в 2025 году в общей сложности был выделен 1 миллиард евро. США ударили по Ирану в ответ на сбитый вертолет «Апачи». Военные силы США возобновили удары по Ирану из-за сбитого над Ормузским проливом американского вертолета «Апачи». Иранские СМИ сообщают о взрывах на юге страны. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи пригрозил Вашингтону ответом на атаку. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью ABC News, что считает ответ необходимым. По данным американского издания «Axios», целями США стали несколько иранских систем ПВО и радиолокационных станций в районе Ормузского пролива. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал на платформе X: «Несмотря на свои поражения на поле боя, США решили проверить нашу решимость. Наши мощные вооруженные силы не оставят ни одно нападение или угрозу без ответа». Число судов, которые проходят через Ормузский пролив, значительно выросло. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в ходе энергетического форума, передает Reuters. И тем не менее он сообщил, что понадобится много месяцев, чтобы вернуться к нормальным потокам энергоносителей. И о погоде. Сегодня переменная облачность, на юге грозовые дожди, ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха днем по стране составит плюс 25, плюс 30 градусов, в столице плюс 28, ночью по стране плюс 15, плюс 20, в столице ночью плюс 18. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
1: Публичитате ла радио Молдова. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Publicitate la Radio Moldova.
3: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
4: Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Veronica Mungiu și vă invit în spațiul public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. Sărăcia rămâne una dintre cele mai mari provocări sociale ale Republicii Moldova. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, aproape o treime din populația Republicii Moldova a trăit în sărăcie în anul 2025. Raportul privind măsurarea sărăciei arată că nivelul

0: Moldova Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Radio Moldova, Promo. Publicitate la Radio Moldova.
1: Тур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер G-Tour X50 от 14 900 евро. G-Tour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
2: В эфире новости на радио Молдова, студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. НЦБК провел обыски по делу о злоупотреблениях при реализации проекта строительства канализации на сумму 40 миллионов леев. У Молдовы появятся новые послы в Индии и Португалии. В Молдове снова подешевеют нефтепродукты. НАТО созвало совещание по запросу Румынии после инцидента с украинским беспилотником, который взорвался в порту Констанции. Подробности в выпуске. В Софии на встрече региональных лидеров в рамках саммита по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе будут обсуждаться решения в области безопасности и устойчивого развития в регионе. Премьер-министр Александру Мунтяну выступит с речью, посвященной укреплению регионального сотрудничества безопасности и устойчивого развития в Юго-Восточной Европе. В программу визита Мунтяну включены двусторонние встречи с премьер-министрами Болгарии и Сербии, направленные на углубление экономического и политического сотрудничества. В этом году мероприятие проходит под девизом «Укрепление регионального единства для стабильного, безопасного и устойчивого будущего, осмысление 30 лет партнерства и прогресса». Саммит по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе является основным форматом политического диалога и регионального сотрудничества в Юго-Восточной Европе, объединяя лидеров государств-участников для содействия стабильности, безопасности и процветанию в регионе. У Молдовы появятся новые послы в Индии и Португалии. Парламентская комиссия по внешней политике сегодня утвердила заключение по кандидатурам. Таким образом, Инга Ионесси назначена чрезвычайным и полномочным послом Республики Молдова в Индии, и Серджу Гурдуза будет представлять посольство нашей страны в Португалии. Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Думитру Соколан подчеркнул их профессиональный опыт и навыки, отметив, что накопленный опыт обоих кандидатур будет способствовать продвижению интересов Республики Молдова и укреплению отношений с аккредитованными государствами. В Молдове снова подешевеют нефтепродукты. НАРЕ установила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать 11 июня. Таким образом, бензин подешевеет на 15 банов и будет стоить 28 леев 74 бана за литр, а дизельное топливо подешевеет на 5 банов и будет продаваться по 27 леев 9 банов за литр. Аграрии района Кагул присоединяются к протестам фалешских фермеров. В пятницу 12 июня фермеры районов Кагул и Фалешт выйдут на предупредительный протест и выведут сельхозтехнику на трассы с 9 до 14 часов. Организаторы подчеркивают, что движение транспорта полностью перекрывать не планируют, однако присутствие крупногабаритной техники на обочинах может замедлить трафик. Они выдвигают три ключевых требования. С 2027 года ввести прямые выплаты за каждый каждый гектар зерновых и масличных культур, не допускать роста налогового бремени из-за повышения ставки НДС на сельхозпродукцию на 20%, обеспечить 100% возврат акциза на дизтопливо, используемое для полевых работ. Руководитель строительной компании, технические менеджеры, а также два представителя местной администрации подозреваются в злоупотреблении служебным положением при реализации проекта на строительство канализационной и очистной систем в одной из сел района Яловень. В результате НСБК провели обыски в районах Яловень и Целенешт для установления всех причастных. По оперативным данным, в период с 2013 по 2024 годы руководитель компании, заключивший контракт на выполнение работ, умышленно допускал отклонение от договорных положений и реализации проекта. В результате канализационная и очистная системы не были введены в эксплуатацию, хотя примария оплатила работы. Стоимость строительного контракта составляет 40 миллионов леев. Для оценки ситуации власти запросили техническую экспертизу, которая выявила многочисленные несоответствия и серьезные нарушения строительных норм. Теперь для ввода проекта в эксплуатацию необходимы дополнительные работы по сносу и реконструкции, сметная стоимость которых превышает 2 миллиона леев. Качество питьевой воды из местной сети вызывает недовольство в селе Токус района Каушень. Многие жители жалуются на темный цвет и неприятный запах водопроводной воды, из-за чего им приходится покупать бутилированную воду. С другой стороны, местные власти заявляют, что проблема с водой является временным следствием работ по модернизации и подключению новой водонапорной башни. Инцидент произошел в рамках проекта реабилитации инфраструктуры, финансируемого национальной программой «Европейское село», первоначальные сроки завершения которого были превышены. Сотрудники Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям Молдовы принимают участие в 12-м национальном конкурсе по оказанию первой помощи и эвакуации пострадавших в Румынии. Мероприятие объединяет команды спасателей и пожарных из 15 инспекций соседней страны. В ходе соревнований молдавские спасатели будут участвовать в операциях по извлечению пострадавших из поврежденных транспортных средств, а также оказывать квалифицированную первую помощь. Румыния обратилась к союзникам по НАТО с запросом временно развернуть на своей территории системы противодействия российским беспилотникам после инцидента в Галаце, где российский беспилотник упал на многоквартирный дом и ранил двух человек. Поддержка должна покрыть период до начала поставок новых систем с возможностями противодействия беспилотникам, закупленных Румынией по программе SAFE, сообщает Hot News.ru. После инцидента с беспилотником Герань-2, упавшим на многоквартирный дом в Галаце, представители Министерства национальной обороны заявили о трудностях с его отслеживанием на радаре и о невозможности поражения цели истребителями F-16, поднятыми в воздух из-за большей угрозы населению. В то же время представители министерства также заявили, что другие системы противодействия беспилотникам, такие как германская всепогодная зенитная самоходная установка на танковом шасси «Гепард» или система противодействия беспилотникам «Меропс», были развернуты в других районах Дельты и не смогли оперативно вмешаться в случае падения беспилотников Галаце. НАТО также созвало совещание на 10 июня по просьбе Румынии после инцидента с украинским беспилотником, который взорвался в порту Констанцы 5 июня. Эту информацию подтвердил министр обороны Румынии Раду Мируце. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет в 11 июня видеоконференцию с представителями Большой Семерки и Китая для обсуждения путей решения проблемы глобального торгового дисбаланса, сообщил Елисейский дворец, передает Reuters. Согласно источнику, эта конференция демонстрирует новую готовность Китая, США и Европы к участию в скоординированных экономических мерах. В видеоконференции также примут участие представители Международного валютного фонда и других партнеров, сообщили в Елисейском дворце. Россия находится под все возрастающим давлением из-за активизации использования беспилотников Украины. Они создают дополнительную нагрузку на российскую экономику и без того ослабленную западными санкциями, усиливая давление на передовые части и изолируя оккупированные Россией украинские регионы, особенно Крымский полуостров, оккупированный в 2014 году. Как сообщила BBC со ссылкой на Роберта Бровди, командующего украинскими силами беспилотников, эти удары удары привели к сокращению наземных грузоперевозок и поставок топлива в Крым на 71%. Он заявил, что только с мая его силы совершили 300 атак на трассу, соединяющую Мариуполь и Крым, в том числе 30 на топливозаправщики. Кризис также усугубляется ударами Украины по энергетическим объектам внутри России, включая нефтеперерабатывающие заводы и нефтеэкспортные терминалы. Это давление на российскую экономику усугубляется ситуацией на фронте. В течение нескольких месяцев российские войска теряют больше территории, чем приобретают, и набирают больше солдат. Военные США объявили о завершении операции по Ирану, которую они провели в ответ на сбитый накануне вертолет «Апачи». Тегеран ответил ракетными и беспилотными ударами по американским базам в регионе и предупредил, что его ответ будет гарантирован.

0: Moldova Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Radio Moldova, Promo. Publicitate la Radio Moldova.
1: Tур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер G-Tour X50 от 14 900 евро. G-Tour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Полиция пресекла еще одну аферу, связанную с якобы онлайн-инвестициями. Аграрии района Кагул присоединяются к протестам фалешских фермеров. В результате взрыва заминированного автомобиля в Москве погиб российский генерал Дамир Давыдов. Послы НАТО встретились в Брюсселе по запросу Румынии для обсуждения двух инцидентов с беспилотниками в Галиции и Констанце. Подробности в выпуске. Аграрии района Кагул присоединяются к протестам фалешских фермеров. В пятницу 12 июня фермеры районов Кагул и Фалешт выйдут на предупредительный протест и выведут сельхозтехнику на трассы с 9 до 14.00. Организаторы подчеркивают, что движение транспорта полностью перекрывать не планируют, однако присутствие крупногабаритной техники на обочинах может замедлить трафик. Они выдвигают три ключевых требования. С 2027 года ввести прямые выплаты за каждый гектар зерновых и масличных культур, не допускать роста налогового бремени из-за повышения ставки НДС на сельхозпродукцию до 20%, обеспечить 100% возврат акциза на дистопливо, используемое для полевых работ. Полиция пресекла еще одну аферу, связанную с якобы онлайн-инвестициями. В результате операции, проведенной в Унгень, были задержаны двое молодых людей из Приднестровья. Их подозревают в том, что они выступали в роли курьеров, забирая деньги у обманутых жертв. Среди них оказалась 55-летняя женщина, потерявшая в общей сложности более 436 тысяч леев. Операция началась после того, как женщина обратилась в полицию 6 июня. Она пожаловалась, что потеряла деньги, соблазнившись обещаниями баснословной прибыли на якобы онлайн-платформе для инвестиций. В результате совместных действий сотрудников полиции Унгень и Аняниной были установлены личности и задержаны двое подозреваемых, которые предположительно забрали деньги у жертвы 26 мая в Унгень. В Молдове снова подешевеют нефтепродукты. НАРЭ установила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать 11 июня. Таким образом, бензин подешевеет на 15 банов и будет стоить 28 леев 74 бана за литр, а дизельное топливо подешевеет на 5 банов и будет продаваться по 27 леев 9 банов за литр. В Софии на встрече региональных лидеров в рамках саммита по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе обсуждаются решения в области безопасности и устойчивого развития в регионе. Премьер-министр Александру Мунтяну выступил с речью, посвященной укреплению регионального сотрудничества, безопасности и устойчивого развития в Юго-Восточной Европе. В программу визита Мунтяну включены двусторонние встречи с премьер-министрами Болгарии и Сербии, направленные на углубление экономического и политического сотрудничества. В этом году мероприятие проходит по под девизом «Укрепление регионального единства для стабильного, безопасного и устойчивого будущего, осмысление 30 лет партнерства и прогресса». Саммит по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе является основным форматом политического диалога и регионального сотрудничества в Юго-Восточной Европе, объединяя лидеров государств-участников для содействия стабильности, безопасности и процветанию в регионе. У Молдовы появятся новые послы в Индии и Португалии. Парламентская комиссия по внешней политике сегодня утвердила заключение по кандидатурам. Таким образом, Инга Ионесий назначена чрезвычайным и полномочным послом Республики Молдова в Индии, а Серджо Гурдуза будет представлять посольство нашей страны в Португалии. Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Думитру Соколан подчеркнул их профессиональный опыт и навыки, отметив, что накопленный опыт обоих кандидатов будет способствовать продвижению интересов Республики Молдова и укреплению отношений с аккредитованными государствами. Рассмотрение вопроса об отставке временного председателя Народного собрания Гагаузии Николая Орманжи вызвало споры среди депутатов Камрата сегодня на заседании. Некоторые покинули зал во время обсуждения, и заседание было прервано, когда кворум уже не удалось обеспечить. Народное собрание должно было принять к сведению отставку Орманжи, но включение этого вопроса в повестку не вызвало полемику. Дня вызвала полемику. Вице-председатель Георгий Лейчу настоял на обсуждении этого вопроса, чтобы избежать юридических препятствий в деятельности учреждения. Лишь немногие депутаты поддержали отставку, остальные покидали зал один за другим, и в результате заседание было прервано. Согласно регламенту, после утверждения отставки у депутатов есть 20 дней, чтобы избрать нового председателя Народного собрания. Сотрудники Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям Молдовы принимают участие в 12-м национальном конкурсе по оказанию первой помощи и эвакуации пострадавших в Румынии. Мероприятие объединяет команды спасателей и пожарных из 15 инспекций соседней страны. В ходе соревнований молдавские спасатели будут участвовать в операциях по извлечению пострадавших из поврежденных транспортных средств, а также оказывать квалифицированную первую помощь. В взрыве заминированного автомобиля в одном из кварталов Москвы погиб российский генерал Дамир Давыдов, ответственный за снабжение российской армии тяжелыми боеприпасами в качестве начальника ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны. Взрыв произошел накануне, но имя погибшего генерала стало известно только сегодня. Взрыв случился в жилом районе, изначально построенном для российских военнослужащих и их семей. Это практически тот же район, где год назад взорвался автомобиль генерал-майора Ярослава Москалюка, заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Расследование показало, что взрывное устройство было приведено в действие во время движения автомобиля и размещено под сиденьем водителя. Европейская комиссия предложила включить патриарха России Кирилла и президента Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича в 21-й пакет санкций, пишет издание «EU-Observer». Санкции могут затронуть и других спортивных деятелей. Предложение о введении санкций объясняется... Предложение о введении санкций объясняется их провоенными взглядами. Что касается неперсональных санкций, то председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вчера объявила о подготовке крупнейшего пакета ограничительных мер для банков и финансовых компаний, а также о предложениях заморозить потолок цен на российскую нефть до января, запретить продажу танкеров в Россию и впервые ввести санкции против рыболовного сектора. Пакет санкций должен быть единогласно одобрен лидерами Европейского Союза. Послы НАТО встретились в Брюсселе по запросу Румынии для обсуждения двух инцидентов с беспилотниками в Галиции и в Констанце. Союзники уже обсуждают возможность передачи Румынии дополнительного оборудования, но решение пока не принято. В конце мая два человека получили ранения, когда беспилотник взорвался в многоквартирном доме в Галиции, а 5 июня морской беспилотник взорвался в порту Констанции. Оба беспилотника были украинскими, но, как сообщается, были заглушены и перенаправлены Россией. Инцидент в Констанции произошел вскоре после учения НАТО ОПЕКС-26 в Черном море, в ходе которых проверялись возможности морского наблюдения и противодействия беспилотникам. Этот инцидент теперь поднимает вопросы об уровне подготовки и оснащенности сил, участвующих в обеспечении безопасности региона. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет 11 июня видеоконференцию с представителями Большой Семерки и Китая для обсуждения путей решения проблемы глобального торгового дисбаланса, сообщил Елисейский дворец, передает Reuters. Согласно источнику, эта конференция демонстрирует новую готовность Китая, США и Европы к участию в скоординированных экономических мерах. В видеоконференции также примут участие представители Международного валютного фонда и других партнеров, сообщили в Елисейском дворце. Украина согласовала рекордные расходы на оборону в бюджете. Верховная Рада проголосовала за изменения в госбюджете Украины на этот год, подразумевающие выделение дополнительно 1,5 триллиона гривен на оборону. Это стало возможным благодаря помощи ЕС. За соответствующий законопроект проголосовали 242 законодателя, сообщили в Телеграм депутат Ярослав Железняк. Для принятия инициативы было достаточно 226 голосов. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану за затягивание заключения мирного соглашения с Соединенными Штатами. Об этом глава Белого дома написал в своей странице Truth Social. Трамп заявил, что Иран будет вынужден рассчитаться за то, что до сих пор не заключил соглашение с Соединенными Штатами о прекращении боевых действий и разблокировании Ормузского пролива. При этом президент США заявил, что иранские вооруженные силы находятся в полном развале и потерпели поражение. И о погоде. 11 июня переменная облачность, повсеместно грозовые дожди, ветер юго-восточный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит плюс 26, плюс 31 градус, в столице плюс 29, ночью по стране плюс 15, плюс 20 градусов, в столице ночью плюс 18. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Публичитате на Радио Молдова.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: În fiecare zi de joi, începând cu ora 20 și 10 minute, Victor și Ecaterina Cojuhari invită vorbitorii de limbă ucraineană să asculte emisiunea Renaștere. Actualitate, istorie, tradiții, cultură. Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. НСБК провел обыски по делу о злоупотреблениях при реализации проекта строительства канализации на сумму 40 миллионов леев. Полиция пресекла еще одну аферу, связанную с якобы онлайн-инвестициями. Аграрии района Кагул присоединяются к протестам фалешских фермеров. В результате взрыва заминированного автомобиля в Москве погиб российский генерал Дамир Давыдов. Подробности в выпуске. Аграрии района Кагул присоединяются к протестам фалешских фермеров. В пятницу 12 июня фермеры районов Кагул и Фалешт выйдут на предупредительный протест и выведут сельхозтехнику на трассы с 9 до 14.00. Организаторы подчеркивают, что движение транспорта полностью перекрыть не планируют, однако присутствие крупногабаритной техники на обочинах может замедлить трафик. Они выдвигают три ключевых требования: с 2027 года ввести прямые выплаты за каждый гектар зерновых и масличных культур, не допускать роста налогового бремени из-за повышения ставки НДС на сельхозпродукцию до 20%, обеспечить 100% возврат акциза на дизтопливо, используемое для полевых работ. Руководитель строительной компании, технические менеджеры, а также два представителя местной администрации подозреваются в злоупотреблении служебным положением при реализации проекта на строительство канализационной и очистной систем в одном из сел района Яловень. В результате НСБК провели обыски в районах Яловень и Теленешт для установления всех причастных. По оперативным данным, в период с 2013 по 2024 годы руководитель компании, заключивший контракт на выполнение работ, умышленно допускал отклонения от договорных положений и реализации проекта. В результате канализационная и очистная системы не были введены в эксплуатацию, хотя примария оплатила работы. Стоимость строительного контракта составляет 40 миллионов леев. Для оценки ситуации власти запросили техническую экспертизу, которая выявила многочисленные несоответствия и серьезные нарушения строительных норм. Теперь для ввода проекта в эксплуатацию необходимы дополнительные работы по сносу и реконструкции, сметная стоимость которых превышает 2 миллиона леев. Полиция пресекла еще одну аферу, связанную с якобы онлайн-инвестициями. В результате операции, проведенной в Унгень, были задержаны двое молодых людей из Приднестровья. Их подозревают в том, что они выступали в роли курьеров, забирая деньги у обманутых жертв. Среди них оказалась 50-летняя женщина, потерявшая в общей сложности более 436 тысяч леев. Операция началась после того, как женщина обратилась в полицию 6 июня. Она пожаловалась, что потеряла деньги, соблазнившись обещаниями баснословные прибыли на якобы онлайн-платформе для инвестиций. В результате совместных действий сотрудников полиции Унгень и Аняниной были установлены личности и задержаны двое подозреваемых, которые предположительно забрали деньги у жертвы 26 мая в Унгень. В Молдове снова подешевеют нефтепродукты. НАРЭ установила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать 11 июня. Таким образом, бензин подешевеет на 15 банов и будет стоить 28 леев 74 бана за литр, а дизтопливо подешевеет на 5 банов и будет продаваться по 27 леев 9 банов за литр. В Софии на встрече региональных лидеров в рамках саммита по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе обсуждаются решения в области безопасности и устойчивого развития в регионе. Премьер-министр Александр Мунтяну выступил с речью, посвященной укреплению регионального сотрудничества, безопасности и устойчивого развития в Юго-Восточной Европе. В программу визита Мунтяну включены двусторонние встречи с премьер-министрами Болгарии и Сербии, направленные на углубление экономического и политического сотрудничества. В этом году мероприятие проходит под девизом «Укрепление регионального единства для стабильного, безопасного и устойчивого будущего, осмысление 30 лет партнерства и прогресса». Саммит по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе является основным форматом политического диалога и регионального сотрудничества в Юго-Восточной Европе, объединяя лидеров государств-участников для содействия стабильности, безопасности и процветанию в регионе. У Молдовы появятся новые послы в Индии и Португалии. Парламентская комиссия по внешней политике сегодня утвердила заключение по кандидатурам. Таким образом, Инга Ионесси назначена чрезвычайным и полномочным послом Республики Молдова в Индии, а Серджу Гурдуза будет представлять посольство нашей страны в Португалии. Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Думитро Соколан подчеркнул их профессиональный опыт и навыки, отметив, что накопленный опыт обоих кандидатов будет способствовать продвижению интересов Республики Молдова и укреплению отношений с аккредитованными государствами. Сотрудники Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям Молдовы принимают участие в 12-м национальном конкурсе по оказанию первой помощи и эвакуации пострадавших в Румынии. Мероприятие объединяет команды спасателей и пожарных из 15 инспекций соседней страны. В ходе соревнований молдавские спасатели будут участвовать в операциях по извлечению пострадавших из поврежденных транспортных средств, а также оказывать квалифицированную первую помощь. В результате взрыва заминированного автомобиля в одном из кварталов Москвы погиб российский генерал Дамир Давыдов, ответственный за снабжение российской армии тяжелыми боеприпасами в качестве начальника ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны. Взрыв произошел вчера, но имя погибшего стало известно только сегодня. Взрыв случился в жилом районе, изначально построенном для российских военнослужащих и их семей. Это практически тот же район, где год назад взорвался автомобиль генерал-майора Ярослава Москалюка, заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Расследование показало, что взрывное устройство было приведено в действие во время движения автомобиля и размещено под сиденьем водителя. Европейская комиссия предложила включить патриарха России Кирилла и президента Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича в 21-й пакет санкций, пишет издание «Еобсервер». Санкции могут затронуть и других спортивных деятелей. Предложение о введении санкций объясняется их провоенными взглядами. Что касается неперсональных санкций, то председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вчера объявила о подготовке крупнейшего пакета ограничительных мер для банков и финансовых компаний, а также о предложениях заморозить потолок цен на российскую нефть до января, запретить продажу танкеров с СПГ в Россию и впервые ввести санкции против рыболовного сектора. Пакет санкций должен быть единогласно одобрен лидерами Европейского Союза. Послы НАТО встретились в Брюсселе по запросу Румынии для обсуждения двух инцидентов с беспилотниками в Галиции и Констанце. Союзники уже обсуждают возможность передачи Румынии дополнительного оборудования, но решение пока не принято. В конце мая два человека получили ранения, когда беспилотник взорвался на многоквартирном доме в Галиции, а 5 июня морской беспилотник взорвался в порту Констанции. Оба беспилотника были украинскими, но, как сообщается, были заглушены и перенаправлены РЭБ Россией. Инцидент в Констанце произошел вскоре после учения НАТО ОПЕКС-26 в Черном море, в ходе которых проверялись возможности морского наблюдения и противодействия беспилотникам. Этот инцидент теперь поднимает вопросы об уровне подготовки и оснащенности сил, участвующих в обеспечении безопасности региона. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет 11 июня видеоконференцию с представителями Большой Семерки и Китая для обсуждения путей решения проблемы глобального торгового дисбаланса, сообщил Елисейский дворец, передает Reuters. Согласно источнику, эта конференция демонстрирует новую готовность Китая, США и Европы к участию в скоординированных экономических мерах. В видеоконференции также примут участие представители Международного валютного фонда и других партнеров, сообщили в Елисейском дворце. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану за затягивание заключения мирного соглашения с Соединенными Штатами. Об этом глава Белого дома написал на своей платформе Truth Social. Трамп заявил, что Иран будет вынужден рассчитаться за то, что до сих пор не заключил соглашение с Соединенными Штатами о прекращении боевых действий и разблокировании Ормузского пролива. При этом президент США заявил, что иранские вооруженные силы находятся в полном развале и потерпели поражение. Ирак и Объединенные Арабские Эмираты ускорили развитие альтернативных маршрутов для экспорта нефти на фоне серьезных сбоев, вызванных блокадой Ормузского пролива и значительным сокращением потоков энергоносителей в регионе Персидского залива, сообщает G4 Media. Эти меры принимаются в то время, когда международные рынки сталкиваются с неопределенностью в отношении поставок нефти, а страны-производители ищут решения для поддержания экспорта. И о погоде. 11 июня переменная облачность, повсеместно грозовые дожди, ветер юго-восточный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит плюс 26, плюс 31 градус, в столице плюс 29, ночью по стране плюс 15, плюс 20, в столице ночью плюс 18. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Новости на радио Молдова, студии Ирина Найдина. Здравствуйте. У Молдовы появятся новые послы в Индии и Португалии. Парламентская комиссия по внешней политике сегодня утвердила заключение по кандидатурам. Таким образом, Инга Ионесси назначена чрезвычайным и полномочным послом Республики Молдова в Индии, и Серджо Гурдуза будет представлять посольство нашей страны в Португалии. Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Думитру Соколан подчеркнул их профессиональный опыт и навыки, отметив, что накопленный опыт обоих кандидатур будет способствовать продвижению интересов Республики Молдова и укреплению отношений с аккредитованными государствами. В Молдове снова подешевеют нефтепродукты. НРЭ установила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать 11 июня. Таким образом, бензин подешевеет на 15 банов и будет стоить 28 леев 74 бана за литр, а дизельное топливо подешевеет на 5 банов и будет продаваться по 27 леев 9 банов за литр. Аграрии района Кагул присоединяются к протестам фалешских фермеров. В пятницу 12 июня фермеры районов Кагул и Фалешт выйдут на предупредительный протест и выведут сельхозтехнику на трассы с 9 до 14 часов. Организаторы подчеркивают, что движение транспорта полностью перекрывать не планируют, однако присутствие крупногабаритной техники на обочинах может замедлить трафик. Они выдвигают три ключевых требования. С 2027 года ввести прямые выплаты за каждый гектар зерновых и масличных культур, не допускать роста налогового бремени из-за повышения ставки НДС на сельхозпродукцию на 20%, обеспечить 100% возврат акциз за дизтопливо, используемое для полевых работ. Руководитель строительной компании, технические менеджеры, а также два представителя местной администрации подозреваются в злоупотреблении служебным положением при реализации проекта на строительство канализационной и очистной систем в одной из сел района Яловень. В результате НЦБК провели обыски в районах Яловень и Целенешт для установления всех причастных. По оперативным данным, в период с 2013 по 2024 годы руководитель компании, заключивший контракт на выполнение работ, умышленно допускал отклонение от договорных положений и реализации проекта. В результате канализационная и очистная системы не были введены в эксплуатацию, хотя примария оплатила работы. Стоимость строительного контракта составляет 40 миллионов леев. Для оценки ситуации власти запросили техническую экспертизу, которая выявила многочисленные несоответствия и серьезные нарушения строительных норм. Теперь для ввода проекта в эксплуатацию необходимы дополнительные работы по сносу и реконструкции, сметная стоимость которых превышает 2 миллиона леев. Сотрудники Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям Молдовы принимают участие в 12-м национальном конкурсе по оказанию первой помощи и эвакуации пострадавших в Румынии. Мероприятие объединяет команды спасателей и пожарных из 15 инспекций соседней страны. В ходе соревнований молдавские спасатели будут участвовать в операциях по извлечению пострадавших из поврежденных транспортных средств, а также оказывать квалифицированную первую помощь. Румыния обратилась к союзникам по НАТО с запросом временно развернуть на своей территории системы противодействия российским беспилотникам после инцидента в Галаце, где российский беспилотник упал на многоквартирный дом и ранил двух человек. Поддержка должна покрыть период до начала поставок новых систем с возможностями противодействия беспилотникам, закупленных Румынией по